0: серьезно, я слышу.
1: Repeating, Ruby's on the old version till 2100 hours, fire is clear, 7006.